0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Петя.
1: Радио Рокс.
2: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Настоящее.

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

хочу, чтобы там, где ты есть, было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Утверждение плана действий правительства Кулбергса отложено из-за отсутствия финансовых возможностей для его реализации. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Кабинет министров во вторник еще не примет решение об утверждении плана действий правительства Андриса Кулбергса, поскольку часть предусмотренных в нем мероприятий в рамках текущего бюджета невозможно реализовать с финансовой точки зрения, сообщил в понедельник после заседания коалиционных партий министр финансов Марис Кучинскис. По его словам, в течение недели план будет уточнен, так как его фискальное влияние слишком велико, и в рамках текущего бюджета выполнить его нереально. Планируется, что премьер-министр раз в месяц будет созывать рабочие совещания с министрами для обеспечения выполнения поставленных задач и приоритетных мероприятий. Все учреждения должны будут ежемесячно до 30 числа в электронном виде подавать в госканцелярию отчет о ходе реализации приоритетных мероприятий, включенных в план действий правительства, и докладывать об их выполнении на ежемесячном рабочем совещании Кабинета министров. Первый отчет о выполнении приоритетных мероприятий учреждения должны подать в госканцелярию до 30 июля. Премьер-министр ранее заявил, что пока реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, по всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично.
2: Про Ригу.
1: Во вторник часть столицы останется без привычных удобств. Компания «Рига Силтум» с 14 июля проведет плановые гидравлические испытания в зонах теплоснабжения Иманта и Засулаукс. Горячую воду временно перекроют. Это затронет огромную часть левого берега. Дома управления получили предупреждение заранее. Теперь их задача донести информацию до жильцов и надежно отрезать внутренние системы зданий от магистральных сетей. Коммунальщики заботятся о безопасности, температуры. Температуру сетевой воды перед тестом понизят до плюс 45 градусов, так что остывать в кранах она начала еще накануне вечером. Сама проверка займет сутки. Если все пройдет гладко, вернуть услугу обещают к вечеру вторника. Ремонт может затянуться там, где трубы не выдержат давления. На улицах могут появиться специфические лужи. В воду добавляют флуоресцентный краситель, поэтому при повреждении трубопроводов на поверхности покажется зеленоватая жидкость. Пугаться не стоит, она полностью безвредна. Если вы увидели такой ручей, сразу звоните по бесплатному круглосуточному номеру поддержки клиентов «Рига Силтумс». Вместе с тем, к местам возможных прорывов лучше не приближаться.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом. За окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД «Балтик» ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. Спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД «Балтик» ЭУ.
5: Вместе с нашими партнерами продолжаем движение по эфиру. Теперь же в бой вступает она, главная студия.
6: Шизгара, я думал, вступает.
5: Главное, Шизгара.
6: Приветствуем вас, проснувшиеся, и еще не до конца, а сделаем все возможное, чтобы поднять вам настроение.
5: Не ищите часы, поможем. 7:04.

0: 7.08, это Шизгара Радио Рокс. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Вторник, 14 июля.
0: Давайте еще цифр вам подкинем. 14 июля – это 195-й день с начала года. Ориентиры таковы. 49 дней стартует новый учебный год. 5 дней и заканчивается чемпионат мира. Если что-то когда-то заканчивается, что-то где-то должно начинаться. Ну а что с погодными условиями нашей страны? Лена вам уже все представила, а мы расскажем о рекордах, которые были установлены в Риге когда-то.
1: Самая низкая температура была в Риге в 1967 году. Было аж 6,7 градуса.
0: Жмоты! Наверное,
1: под утро
0: кто-то
1: было.
0: Подумал. Да. А щедрые люди когда-то раскочегарили воздух у нас в стране до 31,7 градуса. Это было как раз перед миллениумом, 1999 год.
1: 29-й лунный день сегодня. Он несчастливый для всего. Я всегда думаю, как найти какой-нибудь синоним, чтобы не говорить, что день несчастливый. Нет, это день, в который надо, в общем, проявлять осторожность. Однако занемогающие в этот день выздоравливают. Но астрологи советуют не делать ничего нового, даже планировать ничего не надо, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел. Лучше вообще заниматься домом и хозяйством.
0: Что касательно хозяйства, если хозяйство предполагает, что у вас должен появиться, например, свой бассейн, то рады сообщить, что нас поддерживает MDBaltic.eu. MDBaltic.eu. Они занимаются поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных и для общественных тоже бассейнов, в том числе тех бассейнов, которые не используют хлор, спа-бассейнов, саун, паровых бань, как в нашей стране, так и за ее пределами.
1: MDBaltic – это фильтры, насосы, системы дезинфекции воды. Ну, а бассейны различных типов, понятное дело, каркасные, металлические и бетонные. Проектируют, строят и обслуживают.
0: Ну, еще и роботы для очистки тех же самых бассейнов, которые вы приобретете в MDBaltic и не только. А еще дополнительное оборудование для ухода, обслуживания, а также те самые покрытия, которые вам пригодятся. Причем такие, которые стандартные, привычные вам, которые одеялком накрываются как вручную, так и автоматически. А еще есть каркасные конструкции, которые предполагают, что они будут, как знаете, как оранжерея своеобразная закрывать все это дело. Ну, а еще хит сезона – это мобильные террасы для бассейнов. Это когда, с одной стороны, когда нужно, это продолжение вашей террасы, покрытая такая алюминиевая конструкция той же самой доской, что и ваша обычная терраса, а потом раз – и у вас появился свой бассейн.
1: Больше информации на mdbaltic.eu.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» – MDBaltic.eu.

0: Знаете, вот в некоторые дни поводы для радости или там для того, чтобы этот день отличался от другого, надо искать специально, с огнем, что называется. А есть дни, когда и так понятно, что сегодня можно праздновать. Я почему сказал «Да здравствует 14 июля», чтобы как-то вот пафосом своим быть в ногу с французами, у которых сегодня чуть ли не главный праздник, всефранцузский день взятия Бастилии.
1: Возьмите же кто-нибудь, ну пожалуйста, месье, возьмите вы кто-нибудь, и все-таки взяли и взяли.
0: Да, но случилось это какого года?
1: Когда 1789.
0: Да. После этого началась Великая Французская революция. А французы считают это самым главным своим праздником, а мы к нему добавляем еще 20 марта, день франкофонии. И вот надо выбрать из этих двух.
1: Знаешь, я, по-моему, тебе рассказал эту историю. У нас учительница истории еще до того, как мы пришли в этот кабинет, по-моему, это был 11-й кабинет на первом этаже Рижской средней школы номер 32. О. Там у нее вот стояли на антресолях, я не могу по-другому это назвать, ну, в общем, на верхушках шкафов, сделанные то ли предыдущими выпускниками, то ли их родителями из папье-маше различные важные исторические макеты, вот каких-то важных дел. Пирамида Хеопса, допустим, ну, ее было сделать попроще. Потом там Колизей, его нужно было сделать, потом подразрушить. Ну и один из объектов, который фиг проверишь, это действительно такой или нет, стоял. Вот нам объясняли, что это Бастилия. И когда эту Бастилию нужно было показать, как вот она выглядела до того, как ее разрушили, кому-нибудь самому длинному, я не был самый длинный, я был четвертый по росту в классе, там, допустим, Вова Поплавский там, или Вадик Кравченко, а возьми-ка ты Бастилию. И вот кто-то из этих ребят, там иногда и я, мы брали Бастилию, так что это был привычный процесс.
0: Значит, здесь мы тогда быстро перейдем к тому, что сочетается с твоим кабинетом истории. Всемирный день интеллектуальных игр сегодня.
1: Это продолжение вчерашнего праздника. Вчера у нас было головоломки, потому что Эндрю Рубик родился. Вчера мы крутили в руках тот самый кубик Рубика. Трех этот, как сказать, клетчатый, четырех там разные крутили, и у кого-то даже получилось собрать.
0: Ну, а вот этот праздник сегодняшний, он на самом деле совсем с другой стороны, потому что в этот день решили отмечать этот праздник, потому что в 70-е годы случился расцвет интеллектуальных игр не где-нибудь, а в пабах в Англии, так называемые паб-квизы. Люди приходили, пили пиво или там что им подавали и играли в интеллектуальные игры, отвечали на вопросы, викторина. В общем, то, что у нас сейчас очень модно в городе Рига, да и других городах, когда люди приходят в какие-то заведения, играют в квизы, появилось тогда, в 70-е годы, причем не для того, чтобы какие-то правильные люди правильно развлекались, нет, а для того, чтобы в пабы приходило побольше непьющих людей, которые там начинали выпивать, ну и заниматься чем-то веселым и для себя органичным.
1: И не напиваясь при этом в стельку. Кстати, насчет стельки. Сегодня праздник стельки. Представляете, мировой какой. Изначально стельки изготавливались из плотной кожи толщиной 3-4 миллиметра. А этот материал отличался хорошей такой паронепроницаемостью и износостойкостью. Ну и стельки, они же поглощают до 50% выделяемого стопой, простите, пота за счет высокой влагоемкости. А сегодня при изготовлении нормальной и обязательной детали обуви используется и кожа, иногда дермантин, почему нет? Иногда дермантин, иногда кожа. В общем, ну, а спецкартон, натуральный искусственный войлок, мех даже, кстати, иногда.
0: Металл для некоторых.
1: Абсолютно. Пластик.
0: Давай подойдем креативно к этим стелькам. Скажем так, что стелька – штука важная. У нее могут быть специальные там конфигурации, которые позволят лечить как-то, воздействовать. Помните, да, у нас, значит, на этой стопе представлены все наши органы.
1: Чего там только не представлено.
0: Поэтому можно там в стельку вставлять в нужных местах какие-нибудь там бугорки, иголочки. Ну, а так действительно можно делать из разных там материалов. Особенно, если есть возможность улыбнуться и не носить эту обувь весь день.
1: Итак, применяйте для коррекции осанки ту самую стельку. Ну, и помните о том, что стельки могут меняться, а вот настройка вашего приемника лучше нет. 88,6 FM – это Радио Рокс.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: МДБалтик.ЕУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик.ЭУ.
2: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Доброе утро. Смотрите, что человечество уже успело сделать хорошего в этот день, 14 июля, в разные годы. Не все пора... Нет, не оговорю сразу. Что знаково успели сделать люди именно в этот день?
3: Почему мы этот день как-то помним, что он отличается от других?
2: Причем, знаешь, как народ думаешь? Это же середина июля, подожди, там же половина в отпусках были. Смотря кто.
3: А, да, в 1099 году крестоносцы во главе с Готфридом Бульонским начали штурм Иерусалима. Иерусалим пал на следующий день. Но здесь интересно, конечно, вот это прозвище Готфрида Бульонский. И это так ласкает русскоязычное ухо, да, что его очень просто запомнить. Потому что есть бульон такой. И Готфрид Бульонский на самом деле мог бы рекламировать какие-нибудь бульоны.
2: Знаешь, это саморастворяющиеся какие-то. Или с другой стороны. Вот смотри, не мясо жрал, а так бульончик. Диетологи очень советуют. Познакомьтесь с Готфридом. Он какой? Бульонский. 1769 год, 14 июля, начинается строительство... Почему здесь жила оговорка?
3: Не знаю, почему строительство.
2: Нет,
3: наверное, что-то они строили.
2: Давай я простой...
3: Так что начинается-то?
2: Да сухопутное путешествие европейцы начали на территорию современной Калифорнии. То есть они сначала селились на...
3: Восточном берегу.
2: Да, на Восточном берегу, а потом справа налево они пошли. Нужно сказать, что там действительно тогда ни мостов тебе, ни переправ особых, а... Так с приключениями добирались, можно сказать.
3: Ну, а представляете, если огибать всю эту Южную Америку, да, чтобы доплыть до Калифорнии морским путем, но это слишком долго и дорого, разумеется. Ну что, 14 июля 1789 года, пожалуй, главный сегодняшний праздник – взятие Бастилии восставшими парижанами и, соответственно, начало Великой Французской революции.
2: Ну, смотрите, когда человеку, который не вдавался в подробности, там, допустим, Бастилия, огромное такое здание, стоит там как бельмо на
3: глазу. Тюрьма.
2: Тюрьма. Да. Там же столько содержится народа. И эти самые сатрапы, душители свободы. Значит, сатрапы, душители свободы – это были ветераны войн, которых там, ну, они охраняли все это дело. Там не такая уж и боеспособная структура охраняла Бастилию на тот момент. С другой стороны, количество узников, которые там вот находились, в тот момент, там было всего 7 человек. Я понимаю, что и каждому из них там находиться, потому что человек находится за решеткой, ему не сладко.
3: Но это были не маньяки-убийцы при этом.
2: На самом деле, трое, по-моему, были фальшивомонетчики, двое просто, значит, где-то буйно себя вели, ну, перебрал человек. Вытрезвители тогда не работали. А оставшиеся два человека, это были, извините, люди с психическими расстройствами, которым что-то мерещилось. И тогда не было вот этих самых там возможностей с хорошим психиатром договориться, чтобы, а давайте Жан-Пьера мы как-нибудь там...
3: Давайте его просто в Бастилию.
2: Бастилию пошел там!
3: То есть, на самом деле, Бастилия, с твоих слов, получается, больше была похожа на тюрьму, которая у нас предстает в оперете «Летучая мышь», там, где они ее раскачивали и вспоминали Бастилию, которая пала, и мы тоже пойдем. Там, где был какой-то один Айзенштейн сидел из семьи, и охранники, в общем, пожилые люди. Но... На самом деле, история еще дальше, потому что вот эти вот охранники... просто не смогли стрелять в народ, который пытался штурмовать, и позволил им... Чего мы их будем охранять, этих сибирских фальшивомонетчиков?
2: Там люди после ранений, которых вот туда привели, говорят, этот сосед мой идет, что я с ним, мне с ним еще жить и жить. Кстати, из всех, ну, кто содержался в Бастилии, наверное, два самых знаменитых узника – это человек в железной маске. И, о, кстати, насчет этих там буйных, маркиз де Сад.
3: Да, ну и не Бастилии единой. Значит, в 1867 году, 14 июля, Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит. Насколько он классный и эффективный.
2: Мама разрешила вообще все это сделать. Мама, я покушал, сказал Альфред и рванул этот самый динамит.
3: Пошел... Да, ну, в 1946 году я хотел сказать про Бенджамина Спока, который выпустил книгу свою, хит «Уход за ребенком и его воспитание». Многие читали, перечитывали, а потом ужасались, что у Спока, несмотря на все то, что он написал, были ужасные отношения с собственными детьми.
2: Слушайте, мы уже говорим, что мы подобно тем двум глашатаям, которые когда-то, без использования радиоприемников, когда-то все в первый раз происходит. Когда-то радиоприемник изобрели, когда-то его установили в первый раз в автомобиль, И мы все время говорим, что в автомобиле управление радиоприемником находится как раз рядышком с тем местом, где находится управление кондишкой автомобильной. Так вот, сегодня тот самый день, когда в 52-м году General Motors объявил, что начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.
3: Ну что, немножко современных технологий. В 1954 году, 14 июля, Принстонский университет впервые объявил о том, что компьютеры можно взять в аренду в частное пользование. То есть еще в 1954 году люди просто даже подумать не могли, что компьютер – это что-то, что может быть частным. Это как вот сейчас взять частное пользование там атомную электростанцию или какой-нибудь там паром.
2: Ты знаешь, вот с нами сейчас МД Балтик, люди, которые делают частные бассейны. Вот я понимаю, что многим в наших регионах еще там лет 20-30 назад скажи, что можно бассейн поставить частный, люди бы не поверили. А сейчас вполне реальность. Еще о том, что когда-то пришло в наши руки – это компьютерная игра «Братья Марио». Это произошло в 1900... Бастилия не отпускает, все еще знаю.
3: В 1983 году, да, и 80-е стали уже совсем другими. Они были совсем другими концептуально, чем 70-е, да, сами вы это прекрасно знаете.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Шизгара. Решим все. Кроме погоды. Где-то.

0: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10.
1: И снова здравствуйте. Совместное времяпровождение предлагает вам наш дуэт «Шизгара». Меня зовут Стас Лоренцев.
2: Меня Алексей Титов. И мы обычно в это время рассказываем вам об изобретениях, без которых жить мы не можем. Ну или, по крайней мере, не могли. Какие-то наши предки, может быть, не самые дальние.
1: Вы знаете, каждый раз человек, когда ставит какую-то цель, он думает: «Ах, мне бы на доску почета попасть или лучше премию какую-нибудь получить». И ты так шутишь: «Ну, наверное, Нобелевскую». Ха-ха-ха. Но не было бы Нобелевской премии, если когда-то что-то бы где-то не бабахнуло.
2: В 1867 году Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит. Случилось это в Англии, в графстве Сури, в карьере в Редхилле. Но на самом деле он долго работал над вот этим процессом, потому что сначала он изобрел дистанционный детонатор, да, он состоял там с капсулой из ртути и длинным фитилем. Но проблема заключалась в том, что, в общем, даже с использованием детонатора процесс был очень опасен, потому что нитроглицерин, который надо было взорвать, он был очень нестабилен. Чуть тряхнул, бабах, все полетело, там уши скрюченные, оторванные руки и так далее. Ну и поэтому надо было придумать что-то, что это взрывчатое вещество стабилизирует, сделает его безопасным для транспортировки. Кстати, речь шла не об оружии, речь шла исключительно тогда для Нобеля о каких-то геологических разработках.
1: Вот, я как раз хотел сказать, помнишь, мы как вчера с тобой зациклились на теме вот этих самых там...
2: Кобальта, базальта,
1: гранита. Гранита и прикнувшей к ней глины. И вот опять-таки нужно сказать, что действительно... Нобель работал именно не военными технологиями, а еще хочу сказать, что, конечно, он в Англии приехал для того, чтобы все это дело оформлять, но опыты проводил он. Ему сказали: «Слышь, ты что, здесь собираешься это все делать?» Говорит: «Нет, давай-ка подальше». И проводил-то, ну, конечно, в Швеции у себя на...
2: Да нет, ну, как бы, да, не с большими объемами, да, и причем использовал все, что угодно. Надо было смешать нитроглицерин с чем-то, что, как бы, сделает его менее вот таким вот подвижным, взрывоопасным. Бумага, там, опилки, вата, уголь, кирпичная пыль. В общем, он остановился на так называемой кремнистой земле, кизельгури. Ну и это грязеподобное вещество из водорослей помогло превратить жидкий нитроглицерин в вещество, которое было похоже более-менее на тесто, но и перестало взрываться чуть что кто-то рядом там чихнул или тряханул. Ну и, в общем, в 1866 году Нобель создал динамит, который, по его мнению, был безопасный, удобный в обращении и мог использоваться в горной промышленности.
1: Слушай, ну, горная промышленность — это уже место использования, но все-таки для меня место вот опытов тех самых — некое озеро Мелоранен, Швеция.

0: Рыбы, конечно, были очень недовольны такой, значит, это, так, таким соседством. Поэтому выбирайте правильные водоемы для того, чтобы начинать плавать. А лучше всего начинать это дело в бассейне. МД Балтик ЭУ занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов, в том числе и без использования хлора, спа, сауны, паровые бани. Причем МД Балтик работает как в Латвии, так и за ее пределами.
1: А еще МД Балтик предлагает автоматические и ручные покрытия, раздвижные павильоны для защиты и чистоты и мобильные террасы для бассейнов. Это инновационная алюминиевая конструкция, которая сочетает в себе множество преимуществ. Ну, например, эффективное использование пространства. То есть накрыли вы бассейн и можете эту площадь использовать для там, танцев, например. Ну, безопасность, сохранение тепла, чистота, понятное дело, и, конечно же, удобство эксплуатации.
0: Поэтому, если собираетесь сделать свой бассейн, доверяйте настоящим профессионалам. Если вы не идете в бассейн, то бассейн приходит к вам сам с помощью МД Балтик ЭУ.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ. «Шизгара». Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: МДБалтик.ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик.ЭУ.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Брежнева.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари».
3: Я с тобой, моя.
2: Билеты в кассах «Билетшу-сервис».
4: Радио «Рос» 88,6 FM.

0: Так, для тех, кто отправляется сейчас куда-нибудь в кафе и хочет быть, ну, как бы оригинальным при выборе какого-то блюда в меню, скажем.
1: Ну, скажем, вот сейчас закусить, наверное, или позавтракать только может в это время. Но, с другой стороны, если даже что-то и перечислено ему сейчас покажется слишком, ну, плотным для этого времени суток, он может козырнуть, сказать: а мне сказали, что сегодня день рождения именно этого блюда.
0: День макарон с сыром.
1: Люблю,
0: сегодня.
1: люблю.
0: Можно и на завтрак, можно и на обед, можно и... Вообще универсальное блюдо.
1: Ну, если говорить про вечер, кто-то хочет, как бы, как там было у Бельмондо, рюмку ликера, сигару, ну вот сигару нет, а кофе, рюмка ликера, сигару. Рюмка ликера Гран Марлен сегодня можно потребовать, потому что это его праздник. Алкоголь в больших количествах вредит вашему здоровью, с утра пораньше нужно про это сказать.
0: А еще сегодня универсальный праздник для всех любителей что-нибудь поесть, день смородины, который можно всем, и старикам, и детям, и утром, и днем, и вечером, и самое главное, растет у нас, и можно прямо вот где-то там сорвать и съесть.
1: И тут сразу герой Ширвинта из «Трое в лодке, не считая сага», все в сад.
2: Шискара. Теперь нам с этим жить.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Большинство жителей Латвии поддерживают укрепление обороноспособности ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Большинство жителей Латвии поддерживают укрепление обороноспособности Европейского Союза, чтобы в случае необходимости он мог защитить себя самостоятельно, свидетельствуют данные новейшего опроса «Евробарометр». Из опрошенных в Латвии 32% полностью согласны с необходимостью укрепления обороноспособности. Еще 39% скорее согласны. 23% респондентов Латвии скорее или полностью не согласны с таким утверждением. 6% не высказали конкретно мнения. В то же время 54% жителей Латвии считают, что безопасность страны в настоящее время находится под угрозой. Полностью с этим согласны 19% респондентов, еще 35% скорее согласны. Противоположного мнения придерживаются 38% опрошенных, у 8% не было конкретного мнения. 56% жителей Латвии доверяют способности ЕС укреплять безопасность и оборону, в том числе 9% доверяют полностью, 47% скорее доверяют. 40% респондентов указали, что не доверяют ЕС в этом вопросе, а у 4% не было конкретного мнения. По сравнению со средним показателем по ЕС в Латвии, поддержка укрепления обороноспособности ЕС немного выше. В целом по Европейскому Союзу его поддерживают 68% респондентов, а доверяют способности ЕС укреплять безопасность 56% опрошенных, что столько же, как и в Латвии.
2: Про образование.
1: В этом году колледж государственной полиции отмечает два юбилея – 35-летие со дня создания учебного центра департамента полиции при Министерстве внутренних дел и 20-летие основания колледжа государственной полиции как самостоятельного учебного заведения. В этом году поступило более 500 заявок на обучение от заинтересованных лиц – это рекордное число кандидатов за все время. Директор колледжа госполиции Дмитрий Хоменко отметил, что за последние два года интерес к обучению в колледже возрос. В прошлом году приняли более 200 человек, хотя квота составляла 150 мест. В этом году квота также составляет 150 человек, но, судя по высоким результатам вступительных экзаменов, полагаем, что пройти отбор могут чуть более 200, указал директор колледжа. Он подчеркнул, мы сделаем все возможное для получения финансирования, чтобы обеспечить зачисление не менее 200 кадетов в этом году, поскольку полиция испытывает нехватку кадров. Кадеты, принятые за последние три года, вносят неоценимый вклад в укрепление службы. Директор колледжа также отметил, что прошлый год был первым, который полиция завершила со знаком плюс. То есть число принятых на службу сотрудников превысило число тех, кто ее покинул. По словам Дмитрия Хоменко, ежегодный набор 200-250 курсантов позволит со временем полностью удовлетворить потребности службы в кадрах.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой... Когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. Спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
5: Время двигаться вместе с нами. Это «Шизгара». Доброе утро.
6: И не думайте, что можно не спешить. А мы поможем вам создавать правильный темп.
5: Прямо сегодня, во вторник, в 8 часов и 4 минуты.

0: MD Baltic КУ – это профессионалы бассейновых наук, именно они поддерживают нас. Шизгара – это Стас Лоренцев.
1: Алексей Титов. И еще сегодня 14 июля, вторник.
0: Смотри, как интересно получается. У нас вторник – это практически все-таки начало трудовой недели. А 14 число – это, по сути дела, закрыта история двух недель, уже прожитых в июле.
1: Ну, слушай, начало не начало. Это наша с тобой теория о том, что вторник – лучший день недели, и в понедельник можно еще тупить, тормозить, а во вторник уже нет никаких оправданий.
0: Кстати, самый скромный день недели, потому что действительно вот с понедельником много всяких присказок связано, с пятницей там свои восхваления, не будем цитировать среду и четверг, у них тоже есть, а вторник вот и все. Вторник как он недельный дворник получает.
1: 29-й лунный день сегодня. Астрологи говорят, он несчастливый для всего абсолютно. Занемогающий, тем не менее, в этот день выздоравливает, что здорово. Нельзя делать ничего нового, даже планировать, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством, а еще следует обрубать фальшивые связи и, что важно, гнать назойливые мысли. Но имеется в виду, что есть, конечно, назойливые мысли хорошие. Это
0: цель какая-то.
1: Это мы не гоним. Да. А вот плохие назойливые мысли, разумеется, сегодня надо гнать со страшной силой.
0: Оптимизма на этой неделе вам додержит, вам добавит поддержка Шизгары в виде mdbaltic.eu. mdbaltic.eu, они занимаются поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием и оборудованием для частных и общественных бассейнов, в том числе тех бассейнов, которые не используют хлор, это продвинутые такие люди, спа-бассейнов, саун, паровых бань, причем как в Латвии, так и далеко за ее пределами.
1: А еще mdbaltic это фильтры, насосы, системы дезинфекции воды, бассейны различных типов, причем как каркасные металлические, так и бетонные, ну и роботы для очистки бассейнов различных типов, а также другое оборудование для ухода и обслуживания бассейнов.
0: И еще и спа-бассейнов, и гидромассажных спа-ванн. А мы еще хотим сказать, мы же в каких условиях живем? Тут сосны, с одной стороны, от них эти иголки летят,
1: шишки
0: летят и все такое прочее, поэтому автоматические ручные покрытия для бассейнов, которые предназначены для того, чтобы сохранить и чистоту, и температурку в нем, раздвижные павильоны конструкции, ну еще хит сезона – мобильные террасы для бассейнов. mdbaltic.eu. Если вы не идете в бассейн, то сам бассейн приходит к вам.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» – MD Baltic.

0: Мы выходим при поддержке МД Балтик, профессионалов в деле строительства бассейнов. Там у них все ровненько, все конкретненько, а вот хаос там недопустим. Но сегодня, кстати, в мире отмечают некоторые люди день хаоса и беспорядка. Для чего? С одной стороны, учреждение праздника, который посвящен только хаосу, с таким названием косвенно ассоциируется с силами зла. А может это вызывать у кого-то настороженность, а может с другой стороны кого-то натренировать. То есть обращение к теме хаоса отсылает нас к еще древним теориям происхождения мира, который был создан из чего? Из того же самого хаоса, то есть ничего.
1: Заблуждение, конечно. Знаете, почему заблуждение?
0: Давай.
1: Потому что тогда, когда мир появился, считается, что он был как раз наименее хаотичным. Ну, согласно второму закону термодинамики, там как раз был порядок. А вот сейчас мы чем дальше, тем в сторону хаоса и двигаемся.
0: А если кто-то делает замечание, более опытный, то человек, не знающий, еще пытается списать на тот самый хаос, по мнению которого, по некоторых из которого мы все и происходили. Не пойдем.
1: Это, кстати, удивительная история, что вот во всех космогониях, да, была какая-то непонятная муть, какой-то хаос, а потом появился Демиург, который взял из этого хаоса что-то слепил. И это в корне отличается от того, что говорят ученые. Как так получилось, непонятно.
0: Ты знаешь, опять-таки, разрушать не строить, как говорят профессионалы своего дела. Ну, кстати, насчет разрушения. Сегодня же 14 июля, вся Франция вроде как у них главный праздник, а день-то связан как раз с чем? День взятия Бастилии. То есть, по сути дела, взяли и... прикрыли.
1: Да, на самом деле и разрушили, еще снесли до основания. И считается, что это, в общем, как бы начало Великой Французской революции.
0: Вот, значит, взяли эту самую Бастилию в тот момент, а там сидели узники, и тогда же не было ни мобильных телефонов, ни обычных телефонов. Хочется спросить, чем человек мог заниматься? Вот, допустим, ну, не дай бог, конечно, но попали
1: чем
0: мы с тобой.
1: Чем преступник мог заниматься в Бастилии?
0: В состоянии вот этой идеальной несвободы.
1: Ну, кроссвордов не было.
0: Да, может быть, там, не знаешь, вот вчера у нас был Всемирный день этих самых головоломок, а сегодня-то у нас Всемирный день интеллектуальных игр, и, может быть, какая-то интеллектуальная игра обязана своим, ну, появлением на свет какой-то вот такой идеально несвободной ситуации.
1: Теме,
0: ну,
1: да?
0: А вдруг и так?
1: Ну, на самом деле, не совсем, потому что этот день у нас, точнее, это праздник, этот Всемирный день интеллектуальных игр, связан с тем, что в Англии когда-то решили затащить непьющую публику в пабы, и решили, что в пабах надо придумать что-то, что будет интересно вот этим непьющим хорошистам и отличникам. И этим оказались интеллектуальные игры, потому что в пабах уже давно те двоечники-троечники, которые там выпивали, играли в квизы.
0: И какие-то знания, которые кто-то из соседей и коллег, скажем, по команде мог проявить вот в этой, для них, для большинства фантастических условиях, для них просто разорвавшаяся бомба. Ничего себе, ты, Джон, ты это знал?
1: А ну, то есть, представьте себе, это что, где, когда, только все выпивают. Да. Вот, вместо того, чтобы там музыкальные паузы и что там, что, где, когда было, да, все раз покрутили волчок, потом немедленно выпили и готовы отвечать на следующий вопрос.
0: И главное, что в отличие от наших времен, когда у нас тоже вот эта культура квиза там лет 5, 7, 10 назад она появилась, но уже тогда люди могли получить какие-то подсказки там из своих гаджетов, своих мобильных телефонов. А тогда-то...
1: Ну, там, подожди, там сейчас по правилам тоже никаких гаджетов. Вот когда люди...
0: Я же нет, я и говорю, что... Я же говорю, что сейчас следят, возможно, что это возможно, чтобы этого не было. А тогда следить-то было не надо. Кто тебе подскажет? Голубь, что ли, почтовый? Или рыбка какая-нибудь золотая? Кстати, сегодня мы будем вспоминать других рыбок, которые, ну, не золотые, но, блин, с которыми нужно себя вести очень-очень осторожно.
1: Сегодня день осведомленности об акулах. Анализ окаменелости вот тут подтверждает выводы ученых о том, что акулы обитали еще 420 миллионов лет назад. Это действительно так. Но и вообще акулы гармонизируют водную среду обитания, считается, потому что способствуют... Ну, знаете, какая-то история, что волки-волки или там хищники, а они на самом деле санитары леса, потому что если они кого и съели, то это был больной и тот, скажем, с которым эволюция просчиталась. Ну и про акул также. Конечно, печально слышать, как акулы там напали на каких-то там несчастных туристов. И еще удивительно говорить о том, что эти все страшные акулы белые, они как страшные собаки. Если их не дразнить, то они не укусят. Фигу. Если почувствуют, что голодны, укусят, да еще как.
0: Это наша точка зрения, потому что им, акулам, такие правила никто не объяснял. Ну, а если говорить, значит, о вообще несерьезных праздниках, хотя бы некоторых сегодняшнего дня, то, смотрите, в Штатах сегодня праздник мороженого на палочке, день нудистов и еще день рулетки. Поэтому, если взять это дело и еще ту акулу, которая может приплывать запросто еще к побережью, мы представляем себе, как день такого нудиста, который бежит от акулы, которая, может быть, даже там от него на каком-то расстоянии, бежит он с мороженым и бежит что, чем-то крутить рулетку? Нет, хочется сказать, ну-ка надень трусы, иди-ка ты лучше в бассейн, поскольку вместе с нами mdbaltic.eu.
2: Жизгара, твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утро вторника, на календаре 14 июля, лето приближается к своему экватору, мы же обращаем внимание на количество происшествий с велосипедистами. С одной стороны, людей призывают садиться на двуногих коней, делают велодорожки, а с другой, пострадавших становится все больше. К примеру, только за минувшие выходные в ДТП попали 8 человек на велосипедах, причем 6 в Риге. Кстати, завтра в 6 вечера состоится открытие заключительного участка на маршруте Рига-Кеково. В честь этого состоится праздничный велопарад и концерт. Все желающие приглашаются, но с одним условием: в целях безопасности участники обязаны быть в велосипедных шлемах. Мы же возвращаемся к более традиционным способам передвижения. Для автомобилистов двойка пока на мониторе, движение вполне благоприятное, и лишь 8 более-менее существенных заторов от 5 минут. Исчезла пробка в сторону центра, которая в последнее время формировалась на участке от Спицы до улицы Лепаяс, но зато вновь появилась классика передвижения Басгатве. Кроме того, тормозит Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, а также улица Круспилс по направлению от моста Славу к перекрестку с Гранита. В остальном свободное движение, но будьте внимательны, соблюдайте и не превышайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
3: Райффест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Jau ies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā.
2: Mamma, stēti, dzīvbet mūs. Sliktkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki. Bērnas gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
1: Aizraujošas atracijas, saulaina vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
6: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ.
2: Вторая неделя июля подходит к концу, а мы еще не поздравили всех родившихся.
3: Да, подожди, как это подходит к концу?
2: Ну как, имеется в виду...
3: Вторник.
2: Смотри. Вторник, да, понятно, но 14 число, имеется в виду...
3: Два раза по 7.
2: Два раза по 7. Не трудовая неделя, она вот только вторым днем может похвастаться.
3: Я вчера решал головоломки, это было мне по зубам.
2: Запросто. Лечите зубы, и воздастся вам. Теперь про тех, у кого день рождения. Во-первых, поздравляю. Отличное время выбрали ваши родители для того, чтобы встретить вас. Но с кем родились вы в один, ну, не один день совпадает, года разные, конечно же.
3: Значит, в день падения Бастилии у нас родился Джулио Мазарини, первый министр Франции в середине 17 века, как бы...
2: Который и министром был, между прочим, нифига себе. И в то же время и политический, и церковный деятель.
3: Был продолжателем дела Ришелье.
2: О, да! Назовите известных французских кардиналов. Народ сразу, Мазарини, Ришелье. А там интригант такой еще был. Мама, не горюй.
3: Жан Дюма родился в 1800 году в этот день. Он не писал никаких романов. Писал в основном научные статьи, потому что был химиком, одним из основателей органической химии.
2: Может, кого-то подколоть, знаешь, там, ну, принеси-ка мне томик Дюма, ты которого, говорит, отца или сына, говорит, нет, даже не однофамильца, тот, который химией занимался. Густав Климт, это австрийский художник, один из основоположников модерна в живописи, если когда действительно идешь, но вот речь заходит про модерн, сразу говоришь, а ты был на выставке Климта?
3: И когда... В Риме, в прошлом году.
2: Я был в позапрошлом.
3: А еще на самом деле Клим замечателен тем, что, ну, помимо эстетического удовольствия, которое получаешь от его работ, это чуть ли не самый, не считая Леонардо, чуть ли не самый...
2: Подделки?
3: Нет, самый дорогой художник, потому что, если посмотреть аукционы, там Клим присутствует в первой десятке в большом количестве.
2: И тут сразу...
3: Работы, которые продавались за 300 миллионов, за 200 миллионов.
2: И тут сразу, знаешь, вопрос. Продавались при здравствующем авторе или уже после...
3: Нет, ну сейчас выставлялись, конечно, уже как бы в нашем...
2: Не ценили тогда. Ирвинг Стоун, писатель американский, один из основоположников биографического романа, он родился тоже вот 14 июля.
3: Вообще у нас сегодня много деятелей искусств. Например, Уильям Хана, американский мультипликатор, режиссер и продюсер, который вместе с коллегой своим Джозефом Барбери создал Тома и Джерри, того кота и ту страшно жестокую мышь.
2: Смотрите, как интересно. В 1919 году в этот день родились два актера. Лина Вентура, французский киноактер итальянского происхождения, и Владимир Козел, он же известный нам как пан бармен, или бармен, или кого-то, или буфетчик из 13 стульев. И что характерно, к 13 стульях ведь все актеры, которые появлялись в этом черно-белом продукте. Кстати, знаешь, оказывается, я пробивал, хотел пересмотреть несколько серий вот из детства. Оказывается, уцелело там меньше 20 выходов, к сожалению, вот этого кабачка.
3: То есть их не успели открывать, записи не было?
2: Их нигде нету. И помнишь, актеры там, которые герои, они пели не своими голосами.
3: Да, конечно.
2: Причем не обязательно польских артистов, в том числе многие песни мужчины исполняли голосом Карла Гота.
3: Карл Гот родился 14 июля в 1939 году. Считается, знаете, вот как Майкл Джексон, король поп-музыки эдакой, еще там король поп-музыки такой-то, а вот Карл Гот, король чешской поп-музыки.
2: Ну, давай закончим тогда и французской музыкой, потому что Дидье Мурани, он композитор, лидер коллектива под названием Space. Мы как-то вот с Лехой на, по-моему, прошлой неделе как-то зацепились языками по поводу музыки французской как таковой, и вот ты тогда сказал, что, в принципе, вот французы, они вот для мира мирового какого-то сообщества действительно очень векторно. Там 1-2 вот кто-то пробился, и
3: ну
2: все.
3: Да, в отличие от англичан и американцев, которые развивали прям направлениями, стилями и устраивали какие-то культовые движения, у французов такого нет.
2: И тут можно списать, люди скажут, подождите, язык-носитель, в принципе, английский, тут сразу им аргумент, подождите, а у немцев, а у норвежцев,
3: а у норвежцев?
2: Да у них же тоже, а у них-то коллектив как раз дофига, которых вот на мировом любом небосклоне стоит. И у шведов еще но больше.
3: Французы в день взятия Бастилии обидятся тебя. Они скажут, что ну, у шведов больше,
2: хорошо, чем...
3: Но в любом случае, давайте мы решим, что Space это один из вот тех вот главных проектов французской поп-музыки, который, наверное, помнят все, кто слушал музыку в 70-е, 80-е, и дай бог будут помнить.
2: Ну дальше. Да, а так рокеры там, или, скажем так, рок-н-ролльщики этого Holiday, потом, ну понятно, Edith Piaf, это уже неприходящие ценности, еще Daft Punk. И вот, да здравствует Бастилия.
3: Да, но и тем не менее, день рождения сегодня у Дидье Мурани, поэтому Space.
2: Все в космос.

0: крыши сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатас 9, в торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Сипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Сипс АБЦ.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
6: Радио Рокс. 88,6 FM. Я больше.

0: ну, пластиночные, они были несовершенны, потому что, ну, потерять пластинку, разбить или там сломать ее было, ой, как просто. И хорошо, что кто-то придумал придумать те носители, которые, ну, были более, как сказать, надежны, что ли.
1: Но мы вернемся к этой твоей идее. Для начала скажем, что сегодня у нас вообще как бы такой день радио. Потому что радио без этих цифровых носителей, на которых ты намекал, в принципе, сейчас вообще существовать не может. А сегодня у нас день изобретения MP3.
0: Я думал, ты сейчас с глашатаев еще зайдешь. Сначала еще год. Сначала были глашатаи, потом изобрели MP3.
1: В 1995 году, то есть получается, что 31 год назад популярному формату для вот хранения аудиоинформации присвоено расширение MP3. Разработан формат был рабочей группой института Фраунгофера. И, разумеется, тут приложили руку AT&T и Bell Laboratories. Да, и самое смешное, что при разработке тесты проводились на вполне конкретных там типа песни, и основной стала песня Сюзан Вега «Tom's Dinner». 95-й год, песня уже старая была, и там сотрудники, недолго думая, просто решили, что это любимая песня Бранденбурга, там руководителя, ну, как сказать, рабочей группы в институте Фраунгофера.
0: То есть с уважением относились и к нему самому, и к музыке, которая могла быть, по их мнению, им любимой.
1: Но, с другой стороны, если ты руководишь процессом по оцифровке какого-то там, там музыкального произведения, надо понимать, что ты возьмешь ту песню, которую ты очень хорошо знаешь, чтобы потом там уловить нюансы. Ведь сразу началось что? Сразу началось сравнение. А вот MP3 звучит как? Лучше или хуже, чем там другие форматы? Много ли там теряется? И, в общем, принято считать, что, разумеется, там аудиофилы слышат различия между MP3 и другими форматами. А вообще-то говоря, для этого нужны очень хорошие динамики, гораздо лучше, чем у вас в автомобиле. И очень-очень-очень тонкие как бы нюансы в самой песне.
0: Ну, знаешь, когда появился формат MP3, сразу, значит, появился соблазн у пиратов взять и стырить что-нибудь для того, чтобы, ну, пластинку-то это только можно или переписать было, а в варианте MP3-шном все-таки MP3-тем. Например, с 1996 года нелегальное распространение файлов вот MP3-шек в интернете пошло. И первой композицией, которая была загружена вот, антизаконно, можно сказать, в 96 году, был рэпер под ником Netfuck, могу так это говорить?
1: Да, конечно.
0: Да, да, да. А потом, в принципе, люди взялись за нормальную роковую музыку, я сказал бы там. И что же они выбрали?
1: Да, Metallica, да, разумеется, была. Да, там, говорят, что это была песня Until It Sleeps с альбома Load. Но при этом Дэвид Боуи в 96 году Telling Lies выпускает официально и легально, выкладывает для того, чтобы скачивали песню. И, разумеется, революцию произвели Radiohead, когда альбом In Rainbows был выложен в цифровом формате по цене «Плати сколько хочешь». В принципе, в правильном направлении шагали товарищи, которые изобретали новые цифровые форматы. Что касается долговечности, то здесь я хотел с тобой поспорить. А вот хранится у тебя MP3 на каком-нибудь там
0: нет,
1: жестком диске?
0: Нет, я что, я говорю...
1: Накроется у тебя этот жесткий диск. Где ты будешь брать те самые ценные
0: произведения? Я говорю, я тогда, когда вот это произошло, потом подумал, что появление MP3, я наивный думал, вот это и спасет. А ты совершенно прав.
1: Да, на самом деле, когда-то мы мечтали, что все наши аналоговые там носители надо оцифровать, а мне кажется, надо уже двигаться в обратном направлении, чтобы компенсировать возможность утратить цифровые носители. Надо сейчас все цифровые наши произведения пытаться, как это сказать, перевести в аналог.
0: Вернуть.
1: То есть нарезать пластинок побольше с голосами детей и внуков и так далее.
0: Давай, будь рачительным хозяином. Кстати, насчет хозяйства. МД Балтик вместе с нами, именно МД Балтик ИУ, занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов, в том числе без использования хлора. Это такие продвинутые бассейны. СПА, саун, паровых бань, причем как в Латвии работает МД Балтик, так и за ее пределами.
1: А еще они предлагают автоматические и ручные покрытия, раздвижные павильоны для защиты и чистоты и мобильные террасы для бассейнов. Это такая алюминиевая конструкция, которая сочетает в себе эффективное использование пространства, безопасность, ну, сохранение тепла, ну и, разумеется, чистота и удобство эксплуатации.
0: МД Балтик – это надежно, это долговечно, и если вы не любите сами ходить в какой-то бассейн, пускай бассейн придет именно к вам. Вся информация mdbaltic.eu.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Приближается время начала ремонта Вантового моста. Как сообщил на днях мэр города, рассматривается вариант полного закрытия движения для личного транспорта. При этом будут созданы новые стоянки по системе Park and Ride на обоих берегах Даугавы. А по мосту оставят возможность передвигаться общественному транспорту и автомобилям экстренных служб. Сроки начала ремонта Вантового моста пока не называются, однако подрядчик есть, деньги тоже вроде имеются. В общем, лучше заранее продумать альтернативный вариант движения в объезд, когда мост поставят на ремонт. Что касается текущей дорожной обстановки, она остается вполне благоприятной для этого времени. Трафик между тройкой и четверкой и лишь 9 более-менее существенных заторов. Причем один от 15 до 20 минут. Это Карля Ульманя-Гатвы в сторону Юрмалского шоссе. Пробка начинается от салона Мустанг Авто и тянется до съезда с Островного моста. Причина – дорожные работы. И можем отметить еще одну пробку, немного превышающую 10 минут, на Густава-Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали. Учитывайте информацию в своем движении и прокладывайте оптимальные маршруты. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: МД Балтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Во-первых, с пиарста резаем праса мазлайт вайрак лайка, нека гребятос. Анализис дашкарт накс недаудз узгайдит. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
0: Aizpīk. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
8: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На строительных предприятиях выявили фиктивную аренду работников и уклонение от уплаты налогов. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В ходе расследования уголовного дела в отношении одной из латвийских строительных компаний налогово-таможенная полиция обнаружила, что компания, используя зарегистрированные в Польше предприятия, уклонялась от уплаты налогов на рабочую силу в крупном размере. Предприятие вводило в заблуждение своих работников, создавая ложное впечатление, что они приняты на работу в польскую компанию, где за них платят налоги. Однако в действительности налоги на рабочую силу не платились ни в одной из стран. В ходе досудебного расследования было установлено, что член правления латвийской компании в период с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2022 года нарушал правила оплаты труда. Уклонение от уплаты налогов на рабочую силу он осуществлял при поддержке гражданина Латвии, члена правления двух зарегистрированных в Польше компаний. Совершая согласованные действия в составе группы с целью уклонения от уплаты налогов, член правления латвийской строительной компании совместно с членом правления зарегистрированных в Польше предприятий в период с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2022 года скрыл фактически выплаченную работникам зарплату на сумму около 47 700 евро. В результате этих действий не были уплачены налоги на рабочую силу, подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования на общую сумму 26 200 евро. Налогово-таможенная полиция передала дело в прокуратуру по налоговым и таможенным делам для начала уголовного преследования обоих должностных лиц. Как отмечает налогово-таможенная полиция, подобная схема, когда жители Латвии, якобы трудоустроенные за ее пределами в одной из стран Европейского Союза, в последние годы встречается все чаще. В основе схемы лежит договор, заключенный иностранной компанией о трудоустройстве латвийских рабочих в своей компании, однако фактически они работают в Латвии, а налоги за них не платят ни в одной из стран. В целом, налогово-таможенная полиция расследует несколько уголовных дел, связанных с подобными попытками уклонения от уплаты налогов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
3: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД «Балтик» ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов. Спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД «Балтик» ЭУ.
4: Еще один час предлагаем провести вместе с нами. Это «Шизгара», если что.
5: В пятницу говорят, слава богу, наступила пятница. В понедельник иногда тоже говорят, слава богу, наступил понедельник. Про вторник никто ничего такого никогда не высказывает. Даже как-то обидно. Да здравствуют вторники.
4: Проверим часы, 9 и 4 минуты.

0: поддержки МД Балтик стартует шоу, которую можно слушать на частоте 88.6, не только в Риге, но и если желание есть, по всему миру. Главное, для этого нужен интернет. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И да здравствует 14 июля, он же вторник.
0: Слушайте, две недели июля пролетело, впереди у нас экватор лета. А еще какие у нас отчеты впереди? Пять дней, то есть в воскресенье-то мы будем все с вами смотреть финал чемпионата мира по футболу этого года. Это уже потом он станет историческим событием.
1: Все, кого... Есть такая категория людей, которые вот эта истерия вокруг чемпионата мира по футболу дико раздражает. Это, конечно, не совсем слушатели Шизгари, но есть такие. Вот ты сейчас когда сказал, все мы с вами будем смотреть, кто-то потеряя ладони, подумал, а я в это время, ну и там дальше по плану.
0: Ну и тогда будем говорить про педагогов. Не все из наших радиослушателей педагоги, но многие из них родители, а некоторые совсем юные. Их не из-под палки, ну так пришлось. А одно транспортное средство было, утром возил папа там или мама, и он Шизгару начал воспринимать. А куда без этого? Репетиторством, говорят, уже можно не заниматься многим, потому что та научно-популярная информация, которая благодаря моему коллеге как раз Алексею Титову залетает в их этот самый воспаленный подростковый ум, в этот момент люди начинают думать про физику и химию, да и про высшую математику в будущем, может
1: быть.
0: С астрологией.
1: А чтобы для, понимаете, надо как-то балансировать, чтобы у нас были не только науки, но и, скажем так, спорные концепции и теории.
0: Слушай, я единственное скажу насчет неспорно, я не договорил, что вот до начала нового учебного года остается 49 дней.
1: А я теперь... понял, что ты именно к этому шел, когда вспоминал педагогов, про науку. И, все потом, знаешь, самое приятное для студента, что вопрос во время сессии, ну, как экзамены. Ага. Так вот и какому-нибудь учителю или ученику, который сейчас на каникулы, нет ничего веселее, чем напомнить, что, а что, уже 49 дней осталось до 1 сентября.
0: Я упорно, вот клянусь, если вы перемотали бы, две недели ухожу все время от этой темы, и только у Алексея, как и у других радиостанций, есть желание напоминать о том, это будет скоро. А я говорю, что скоро будет этот самый...
1: Чемпионат мира по футболу завершается.
0: Ну, а я да, а я дурак. А я в ворота пошел. Давай, 29-й день у нас сегодня в лунном календаре.
1: Да о чем о нем говорить? Он не очень хороший, поэтому
0: да
1: можно
0: ладно.
1: Было его пропустить.
0: Знаешь, далеко и хуже бывали.
1: Занемогающие в этот день выздоравливают, и это здорово. Ну, а так ничего нельзя нового делать. Нельзя ничего планировать, все пойдет прахом и обернется убытками. Разве что исключение для самых важных бытовых житейских дел. Следует обрубать фальшивые связи, и, что важно, гнать назойливые мысли, лучше всего заниматься домом и хозяйством.
0: Ну, если вы хотите что-то обновить в доме или фундаментально что-то переоборудовать, например, решили позволить себе завести собственный бассейн, доверяйте настоящим профессионалам своего дела. Мы выходим при поддержке МД Балтик ЭУ. Они занимаются поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных, да и для общественных бассейнов, в том числе и тех бассейнов, где не используется хлор. А еще спа, сауны, паровые бани как в Латвии, так и за ее пределами.
1: А еще МД Балтик – это оборудование для бассейна, фильтры, насосы, системы дезинфекции. Ну и, собственно, бассейны различных типов – каркасные, металлические и бетонные. Плюс роботы для очистки бассейнов. Я всегда думал, бассейн – это сложная штука. Мало того, что его надо спроектировать, создать, его же надо как-то чистить, за ним надо ухаживать. И вот это все тоже обеспечивают mdbaltic.eu.
0: А еще знаешь, что они придумали? Вот, допустим, приобретается новый объект общественный или частный, где когда-то уже был построен бассейн. Бассейн старой конструкции. Так вот, МД Балтик могут из старого, неэкономичного бассейна, несовременного, сделать действительно функциональный и супер-супер современный. mdbaltic.eu. Если вы не идете в бассейн, то бассейн сам приходит к вам.
2: Партнер утреннего шоу «Шизгара» МД Балтик ЭУ. «Шизгара». Твое лучшее утро.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: В поводах сегодняшнего дня, кстати, опять-таки нужно сказать доброе утро тем, кто только что подключился к отряду слушающих.
3: Долго спали?
2: «Шизгару» с утра пораньше, да, хотелось бы...
3: Поздно включили, включайте пораньше, в 7.
2: Как же на вас 14 июля-то действует? Расслабон такой, а ведь...
3: Нет.
2: Да нет, для тех, кто поздно вот в этот момент шевелиться начинает. Между прочим, французы в этот момент уже сломали большое такое строение, которое стояло там, и видно было со многих там этих районов Парижа. Надоело, да. Это самая Бастилия маячила перед глазами, взяли ее штурмом, взяли и сломали.
3: Помнишь эту историю, как в Трансильвании построили замок, ну, для того, чтобы отвечать на вопрос, где у вас тут замок Дракулы? А вот сейчас во Франции было бы, если бы другое отношение к политическому процессу, могли бы сказать, а давайте воссоздадим Бастилию в виде такого макета в натуральную величину для того, чтобы люди приезжали не только в Лувр там потоптаться рядом с
2: в очереди Жакондой, потоптаться, а потом Джоконду, да, посмотреть и выйти. Фотографировались
3: на фоне Бастилии. Это действительно уникальный момент, когда вот такое, как бы сказать, символическое здание взяли и снесли, чтобы не было от него и никакого ни следа, ничего от монархии этой французской.
2: Слушай, а если представляешь еще, ну, простите, пардон, мадам месье, ле-бе-бе-бе, там так получается, что я сейчас, может, кочувственно стою, но смотри, вот, допустим, на Масленицу ежегодно сжигается чучело Масленицы. А представляешь, делают бы такую маленькую-маленькую Бастилию, да делают, и каждая 14-я...
3: Я думаю, такие мысли в голову приходили каким-нибудь там людям, которые устраивают праздники, фестивали, любят наряжаться в какие-то наряды специальные. А что там, построил трехметровую Бастилию, потом дети пришли молотками, разорвали из папье-маше.
2: Реконструкция в каждый, там, не знаю, регион. Да-да-да. К вам приедут чуваки в форме, там, этих, там, возьмут, там, то...
3: Хотите, чтобы ваши подростки выпустили пар? Пусть они придут и разрушат. И на выбор там пошло. Бастилия, что-то... Ну, и еще что-нибудь правильное, что надо разрушить, чтобы мир стал лучше.
2: Слушай, разрушители в этот день пошли еще и дальше, глубже. Некоторые горячие головы предлагают отмечать сегодня день хаоса и беспорядка. И говорят, что, значит, они хотят это делать, потому что хаос, там еще с названием, которое косвенно ассоциируется, естественно, со силами зла, по мнению этих оптимистов, отсылает якобы всех нас к тем далеким еще до акульим временам, когда якобы вот ничего не было, а из этого вот ничего, из хаоса все это произошло. Но
3: мы-то с вами знаем, что как раз тогда, в давние-давние времена, все было куда более упорядочено, а вот согласно законам мироздания, движемся мы как раз в сторону наиболее запутанную. Ну, то есть, когда что ни говори, все равно никто не поймет, например. Хорошо, что у нас есть такая возможность обращаться к людям, которые адекватные, нормальные и понимают, о чем мы.
2: Слушайте, ну и каждый раз, когда начинается пора вот этих самых летних вечеров, посиделок с соседями, и друзья приезжают на дачу, вместо не только же шашлыками едиными, люди говорят, слушайте, а давайте давно мы не играли в какие-нибудь интеллектуальные игры. И вот поэтому...
3: Прятки на деньги, как говорил кот в сапогах.
2: Ну, вот поэтому сегодня можно запросто, опять-таки, взять... мне все Бастилия, конечно, покоя не дает, но, с другой стороны, интеллектуальные игры-то, их тоже хочется поиграть с утра, вот сегодня, вот-вот.
3: Или запланировать. Несмотря на то, что астрологи говорят, ничего сегодня не начинайте, но это можно списать, ну, на... необходимые житейские важные бытовые дела.
2: И слушай, знаешь, хотелось бы отметить еще наш труд. Такой незаметный, потому что, ну, нас, если включить радиоприемник, нас слышно. А если выключить, стоит радиоприемник в машине или просто, и как бы на него никто не реагирует. Сегодня Всемирный день глашатаев. Ну, глашатаи, они же люди, как это же были бы дородийные времена. Это, как по сути, наши коллеги, которые вынуждены были доводить информацию, но тогда еще не используя достижения Маркони и Попова.
3: Да, то есть выходит человек на балкон какой-нибудь башни и орет о том, что правитель принял решение, точнее, я закон, прошу, в связи с которым там то-то и то-то и то-то, да?
2: Слушайте, ну, кстати, международный вот день этих городских объявлял, как бы, это был проведен в 80-х годах прошлого столетия в Ватерлоу, между прочим-то. И, может быть, опять-таки перекликается с французами, а может быть и нет.
3: В данном случае несчастными. Но, знаете, глашатаи бывают разные. Я вот помню историю про то, что на Цейлоне есть такая профессия глашатай на остановке. То есть, когда подъезжает автобус номер 35, есть специальный человек, который... Ну, это как вот стулатовики, работы для тех, кто потерял работу и хочет получить что-то, хотя бы обеспечивающего минимум на пропитание. Вот он стоит и выкрикивает номер автобуса.
2: А он кричит...
3: 35-й!
2: А чего он? Он кричит, что издали, что ли, видит?
3: Он видит издали, а люди, которые стоят на остановке, не все понимают, что подходит там автобус номер 17. А кто-то не видит, а кто-то занят своими делами.
2: А кто-то неграмотный может быть.
3: А кто-то неграмотный может быть, да.
2: А представляешь, такой шутник первого при этом 35-й. Они такие, да я шучу, это 73-й.
3: Ну, а вот их тоже можно отнести к этому дню городских глашатаев. Пусть себе празднуют.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: МДБалтик ЭУ. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик ЭУ.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Термодос 9 и в торговых центрах «Акрополя Альфа» и «Рига Плаза» и, конечно же, в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Ну что, минуту назад это был обычный вторник, а раз и становится весьма спортивным. Тренерские отставки на чемпионате мира 2026 продолжаются. Уже объявлено имя нового наставника сборной Мексики. Команду возглавит Рафаэль Маркес. Он сменил Агивера, которому не простили первое поражение ацтеков. На «Ацтеке» — это название стадионов — за 13 лет. А в ближайшем будущем ожидается утверждение Жорже Жезуша у руля сборной Португалии. Кстати, Жезуш тренировал Роналду еще в Аль-Насре и выиграл там с ним чемпионский титул. Будет ли привлекать матерый, именитый специалист португальскую звезду в национальную команду, или все же попросит провести товарищеский прощальный матч, неизвестно. Европейские чемпионаты, как вы понимаете, начнутся позже обычного. И из интересного, уже известно, что мадридский «Реал» пропускает первый тур, так как в его составе будет как минимум один полуфиналист чемпионата мира. Ожидалось, что главными скандальными темами на Мундиале станут рекламные трехминутные паузы якобы на водопой, но фактически они превращают матч из двух таймов футбольных в игру из четырех четвертей, ну как в баскетболе или в американском, привычном для этих регионов, футболе. Или же переносы и задержки поединков из-за грозы. Ну, пока случаев переноса или паузы было лишь два. Помните поединок группового этапа между Францией и Ираком? Тогда остановлен во втором тайме, а старт матча между Мексикой и Англией в рамках 1/8 финала отложили и вовсе лишь на час. Мелочи. Ну, правда, и четвертьфинале англичане могут попасть на перенос, а могут и не попасть. Поживем, увидим. А беда пришла оттуда, откуда не ждали. Известно, что хозяева Мундиаля делают различные поблажки. Например, в 2010-м ЮАР стала первой страной-хозяйкой, которая не смогла выйти из группы. 12 лет спустя этот антирекорд повторил Катар, но не суть. И если условная Бразилия или Англия может рассчитывать на благосклонное судейство, ну, как мы видели, например, вдобавок к своему уровню футбола, и никто не удивится, если сборная из топ-десятки рейтинга FIFA будет бороться за чемпионство, то представить США или чемпачи Мексику с Канадой в финале Мундиала, ну это нонсенс. Но законодатели из FIFA все-таки смогли в своей голове нафантазировать, когда взяли и сделали условную дисквалификацию форварда сборной США Флорина Балагана. Этот скандал, или Балаган, как вы помните, взял старт в конце прошлой недели и продолжался вплоть до самого поединка 1/8 против сборной Бельгии. Хорошо еще, что красные дьяволы смогли без вопросов вынести хозяев турнира со счетом 4-1, а если бы счет был равный, то тот же самый Балаган в компенсированное время забил гол и сделал голевую передачу. Футбольная федерация Колумбии резко осудила угрозы убийством, поступившие после чемпионата мира в адрес нападающего их сборной Хамильтона Кампоса и его семьи. В 1/8 финала чемпионата мира Колумбия встречалась со Швейцарией, и за 6 минут до конца дополнительного времени Кампос выходит 1-1 с вратарем, однако бьет выше ворот. Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти, и хотя Кампос реализовал свой 11-метровый, Колумбия уступила со счетом 3-4, выбыла из турнира, и вот после матча в социальных сетях начали распространяться угрозы убийством в адрес и футболиста, и всей его семьи. В заявлении Футбольная федерация Колумбии решительно осудила произошедшее, призывает Генеральную прокуратуру Колумбии, там такая есть, незамедлительно начинать расследование, чтобы установить личности авторов угроз и привлекать к ответственности. Ситуация особенно болезненна для этого государства в историческом контексте, ведь 32 года назад, после чемпионата мира 94-го, реально был убит защитник национальной сборной Андрес Эскобар. Тогда колумбийцы проиграли американцам в групповом этапе со счетом 1-2. И Эскобар в том самом матче отправил мяч в собственные ворота. Вернулся на родину, получил угрозу убийством, и вот потом его застрелили. Посольство Франции в Аргентине объявило вице-губернатора аргентинской провинции Мендоса Эбе Косадо персоной нон грата после реплики о сборной Франции. Чиновница назвала французскую сборную, цитирую, «невоспитанной африканской командой» и заявила, что не переносит Килиана Мбаппе. Имя этой чиновницы скоро забудут, ну а сам Мбаппе с товарищами сегодня вечером будет приковывать внимание всего футбольного мира, в том числе и на родине этой дамы. В 22:00 болельщики замрут перед телеэкранами, нас ожидает Франция-Испания, полуфинал чемпионата мира. История говорит в пользу испанцев, 6 побед против 3 французских, но чемпионат мира давно доказал. Прошлое остается в статистике, а судьба путевки в финал решается сегодня. Итак, 22:00. Замираем у экранов. Не пропустите. Настоящая классика мирового футбола. А теперь о других видах спорта коротко и о наших спортсменах. О перемещениях в рейтингах и географиях. В теннисе Алена Остапенко вернулась в топ-30. Первая ракетка страны Алена Остапенко в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации в одиночном разряде поднимается на 2 позиции. Теперь она на 29-м месте. Ну и Родриго Аблс. Он покидает НХЛ. Он играл за клуб «Филадельфия Флайерс» НХЛовский. В январе получил травму, из-за которой не смог вернуться на лед до конца сезона. Родриго Аблс продолжит карьеру в клубе «Берн», а это высшая лига Швейцарии. В Швейцарии он проведет 3 года и уж точно научится разбираться в хороших швейцарских часах.
2: Выше, дальше, громче в Шизгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». А швейцарские часы у нас отличаются от обычных. Отличаются строгими стандартами качества и долговечностью и точностью. И знак качества Swiss Made, между прочим, может получить отнюдь не любой бренд. Надо, чтобы механизм был разработан и собран в Швейцарии, чтобы финальная проверка проведена была на территории, да, именно Швейцарии, и не менее 60% стоимости должны приходиться на швейцарские комплектующие. Тогда знак качества обеспечен, и швейцарские часы могут стать не только предметом роскоши, но, может, даже и инвестицией. Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах «Женева» на улице Тербетас 9 и в торговых центрах «Акрополя Альфа» и «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв».
0: Выше, дальше, громче. О спорт, ты рок.
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot Longines Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Мизгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Я уезд пьеть его и мусорай, ли его аквапарка.
5: Мама, стэк, дирбет мус. Слыдка у меня с уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Его стыкнил, тканес, смайда.
4: Айзера у Йоша с атрацияс. Саула на вас раз клуб мале. Он яу на Дименес кафейница. Кур вар бауди туа каци турнау.
5: Начет аквапарка. Его стыкет фейна диена бус.
4: Вайрак www.aquaparks.lv. Уздикшенос, ли его аквапарка.
6: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Сейчас покажем, что люди, которые буквально несколько минут тому назад рассказывали вам про какие-то достижения научно-технического прогресса, ковырялись в спортивных новостях, а потом взяли и сказали: нет, на самом деле все начинается с нее, с культуры.
2: В 1916 году Тристан Цара опубликовал в Цюрихе манифест дадаистов. Дадаизм, который сформировался в среде тогда, ну, как бы склонной к анархии интеллигенции Швейцарии. Помните, там годы какие были? Все, кто затевал революцию в своих странах, уезжали тусоваться в Швейцарию. Да, но и появился дадаизм как протест против Первой мировой войны, был таким своеобразным художественным хулиганством и состоял из бессмысленных словочетаний слов, там каких-то кусочков, обрывков и так далее. Смысла там не было, это были каракули, какие-то там псевдорисунки.
1: Вот я хотел сказать, если набор звука бу-бу-му-му-му и каляки-маляки, это не в детство впадаем?
2: Это авангард.
1: Ага, хорошо. Гарри Глиттер в 72-м году, 14 июля, и Глиттермен, позднее Глиттербенд, именно так сначала назывался коллектив, именно Мэном козырял Гарри, дали свой первый концерт в Великобритании, и с этого-то и все и пошло. После этого камон, камон, камон, камон.
2: Камон, если ты будешь повторять еще или хлопать, а это и будет дадаизм. Я просто что-то вот когда пока говорили, понял, что надо, знаешь, я так сказал.
1: Пример.
2: Это вот это каракули, бессмыслица, это был авангард. Да нет, на самом деле тогда это действительно был авангард, здесь нет никакой там никакого негатива, но так можно было делать только тогда. Вот если сейчас так это сделаешь и скажешь, я дадаист, тебя уже должны закидать помидорами, потому что где ты был, спросят в 1916-м.
1: Когда мы все одной фразой или одним словом могли вообще иллюстрировать все абсолютно. Смотрите, мы поговорим с вами про кино, премьера фильма Алана Паркера по сценарию Роджера Уотерса. Ага.
2: А ты не знал, что Роджер Уотерс сценарист был?
1: Нет, я знал, я просто хотел.
2: Я вот не знал, например.
1: Ну, он один, там их дофига, там, по-моему, человек 8 участвовал, но, конечно, самый главный, конечно, Уотерс. Pink Floyd, «Стенка», кино, люблю.
2: А еще в этот день родились Ник Маккейб, гитарист из Верф и основатель гитарист группы Black Submarine.
1: Мы хотим сказать, что сейчас после этих черных подводных лодок, которые не во всякий там бассейн ты можешь пустить, давайте все-таки поговорим про бассейны, которые более реальны. МД Балтик ЭУ занимается поставкой, монтажом, сервисным обслуживанием оборудования для частных и общественных бассейнов. В том числе есть и бассейны, которые используются без хлора, обходятся, современные спа, сауны, паровые бани. Причем МД Балтик работает как в Латвии, так и за ее пределами.
2: А еще МД Балтик предлагает автоматические и ручные покрытия, раздвижные павильоны для защиты и для чистоты, собственно, и мобильные террасы для

0: бассейнов. Это такая инновационная алюминиевая конструкция, которая сочетает в себе множество преимуществ, потому что позволяет и эффективно использовать пространство, ну и там безопасность, тепло сохраняет. И, разумеется, чистота и удобство эксплуатации.
1: А еще, если так получилось, что где-то нашелся бассейн, ну, у вас в купленном объекте, которому уже 20-30 лет, и он уже старый, неэкономичный, он не отвечает никаким уже современным представлениям о том, какой должен быть современный бассейн, поверьте, мастера из МД Балтик решат эту задачу. Если вы не идете в бассейн, он идет к вам. mdbaltic.eu.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. Трафик перед 9 часами превысил 4 балла, 18 заторов. К этой минуте они, естественно, подсократились. Однако остается пробка в сторону Юрмалского шоссе на Карля-Ульмане-Гатвани. Доезжая до улицы Яунмуку, перекрыта полоса. И приличный затор здесь еще наблюдается. Кроме того, притормаживает участок на Лелабе с Каунсема в сторону центра и на Густава-Замгала-Гатва перед Брейбе со стороны Восточной магистрали. В остальном еще несколько мест с затруднениями на несколько метров. Ну и, собственно, все. Остальное – свободное движение. Обратим внимание на сводку госполиции за минувший понедельник. Всего по Латвии зарегистрировано 155 ДТП, причем львиная доля – 98 в латвийской столице. 4 человека пострадали, в том числе велосипедист и самокатчик. Патрульные составили 53 протокола, задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. Оба приняли на грудь прилично, более 1,5 промилле в крови и сели за руль, за что и были сурово наказаны. Уголовное дело, крупный штраф, лишение прав и машины у обоих конфискованы. Все верно, выпил, за руль не садись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня, безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: MD Baltic EU. Проектируем, строим и продаем различные типы бассейнов, в том числе работающие без хлора, каркасные, металлические и бетонные. А еще спа-ванны, фильтры, насосы, система дезинфекции воды, различные виды роботов для очистки, покрытия для бассейнов и другое оборудование. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов, спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Ну вот и все, быстренько соберем за собой вещи. Вот этот творческий хаос, он тут как бы сам по себе будет выживать.
2: Но это только мы, а вы пока еще на работе, поэтому вот то, что вы в Шизгаре сегодня услышали, сохраните до вечера.
1: Услышимся завтра здесь на частоте 88.6. Я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Реклама.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu. 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
8: Доброе утро, планета!
7: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
9: Радио Рокс.
10: Говорит и показывает.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке МДБалтик.ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов всех типов, в том числе работающих без хлора, а также спа-ванн, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МДБалтик.ЭУ.
1: Да!
2: Ļaujies piedzīvot vasarai Līvu akvaparkā!
3: Sēdi dzirdat mums, sletkalniņos ūdens plūf, ūdens prieki, bērnus gaida, jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
2: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras plūkmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
3: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
2: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
4: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006420.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, она начинает жить своей собственной жизнью, вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на ресурсах, и я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Столько осталось до новой.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: в Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
1: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9 в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оль».
4: Севенбет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
5: Радио «Рокс». Латвия.
7: Доброй ночи!

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Кино, оно эгоистично. Ты можешь сесть с ужином и посмотреть фильм, а в театре ты особо не поужинаешь. Ты идешь на приключения, ты идешь на дело, ты одеваешься, тебе нужно выйти. Там бухты с ним, с билетом купить. Это не важно. Театр – это жанр такого социума открытого, а кино – социум закрытый. И здесь кино можно смотреть в одиночестве, можно в кинотеатре, но даже в кинотеатры люди не так ходят. Закачал где-нибудь на пиратском сайте, хорошо?
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке МД Балтик ЭУ. Поставка, монтаж и сервис частных и общественных бассейнов всех типов, в том числе работающих без хлора, а также спа-ван, саун и паровых бань в Латвии и за рубежом. Если ты не идешь в бассейн, бассейн идет к тебе. МД Балтик ЭУ.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буня Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буня Цимс АБЦ.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Laima randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Цинтари» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Цинтаре». Билеты «Билешу-сервис».
5: Это «Рокс, детка».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

собою бренно.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем.

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Реклама.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
0: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
0: Билеты, билежу сервис.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Jūrmalā lieta. Tri vēčerā, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Дзинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais siers dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец ИПСАБЦ.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Домой!

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги. Сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на «Радио Рокс». В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
2: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, местами кратковременные дожди. Во второй половине дня появятся дождевые облака, возможны локальные грозы. Ветер северный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, осадки маловероятны. При слабом или умеренном северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Вот у медали, да? Две стороны. Вот сторона смерти — это не жизнь для меня, это любовь. Любовь и смерть — вот это две стороны одной монеты.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтарі. Билеты в Билешу сервис.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булец Ипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец Ипс АБЦ.
2: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Цинтаре. The Beatbox.
4: Билеты, Билеты сервис.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Есть разница между песнями для концертов, такими обычными альбомными, и песнями, которые в больших формах. Категорическая разница есть. На сегодняшний день наша музыка, любая музыка, живет 20 секунд, сама песня. Вот ты ставишь плей и слушаешь. Нравится, нет, следующее. Когда раньше мы 20-30 лет назад слушали песни, мы их заслушивали с точки зрения не еды, а восприятия. То сейчас музыка исключительно как еда. Нужны хиты, нужна такая вот история понятная. А песни для больших форм, они могут быть разными. Потому что в большой форме самое главное – это давление всей массы всего. Если кто не хочет слушать Фауста, тот не будет слушать вообще ничего.
0: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Средние результаты централизованных экзаменов за год существенно не изменились. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах по сравнению с 2024-2025 учебным годом существенно не изменились, свидетельствуют предварительные результаты экзаменов. Выпускники основной школы в этом году сдавали централизованные экзамены по математике и латышскому языку, а также мониторинговую работу по одному из иностранных языков. Для сдачи экзамена школьникам нужно было набрать не менее 15%. На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 56,2%. Это на 2,3% меньше, чем годом ранее. На экзамене по математике средняя оценка составила 54,8%, что на 1% пункт больше, чем годом ранее. Минимальный порог на экзамене по математике не преодолели 750 школьников. На экзамене по латышскому языку 150 школьников. По меньшей мере, один экзамен не сдали 818 учеников. Выпускники средних школ сдавали 5 обязательных экзаменов по латышскому языку, иностранному языку, математике, естественным наукам и по одному углубленному курсу. Для сдачи экзаменов школьникам необходимо было набрать не менее 20%. По сравнению с предыдущим годом в средних школах улучшились результаты централизованных экзаменов по латышскому и английскому языках на оптимальном уровне. На экзамене по латышскому языку средний результат школьников составил 58,9%. По английскому языку 67,3%. Более низкие результаты старшеклассники показали на экзамене по математике 42,4%. По сравнению с экзаменами по латышскому и английскому языкам, число не сдавших экзамен по математике значительно больше. 2591 школьник не набрал минимальную оценку. Из них 1599 учащихся 11 классов и воспитанники профессиональных учебных заведений. Экзамен по математике на оптимальный уровень также не сдали 660 учащихся 12 классов программ дистанционного обучения и 332 учащихся 12 классов общеобразовательных средних школ и гимназий. На экзаменах высшего уровня улучшились результаты по латышскому языку и литературе, английскому языку, немецкому языку, биологии, физике, химии, истории, социальным наукам, программированию, дизайну и технологиям, культуре и искусству. В этом году старшеклассники впервые в обязательном порядке должны были сдавать один из централизованных экзаменов на оптимальный уровень в области естественных наук. Самый высокий средний результат школьники показали на экзамене по химии – 53,2%. В этом году в основных школах в рамках централизованных экзаменов и мониторинговых работ оценивалось 47 647 работ, а в средних школах в рамках централизованных экзаменов – 74 646 работ.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – Апотека. Рекламодатель – филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Это «Рокс, детка».

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

Перу, в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Ветер северо-западный. Западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. На море до плюс 21.
7: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за тем, как развиваются события на магистральных и улицах латвийской столицы. Трафик в городе непростой. В первую очередь тому виной дорожные работы и крупная пробка на Карля Ульманя Гатве в направлении Юрмалского шоссе. Об этом рассказывает автоледи Шашана.
2: А я не понимаю, что здесь происходит. Солдатики стоят, там какие-то работы идут, а что дальше, я не знаю. Они правую полосу сняли от Лепая, снята правая полоса, движение влево и возле пожарки, потом перестроение в правую.
1: Спасибо, Шашане. Ну а сама пробка сейчас минут на 25-30, начиная от спуска с Островного моста. Это самое проблемное место в городе, его желательно объехать либо через Марупе, либо с другой стороны через Иманту. В общем и целом, на мониторе уже 6 баллов с хвостиком, более 30 заторов. Но все самое интересное только начинается. Вы тоже, друзья, не стесняйтесь присылать сообщения на дорожные темы, особенно о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного продолжения дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
8: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Центр защиты прав потребителей выявил недочеты в применении сниженной ставки НДС на продукты питания. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центр защиты прав потребителей провел проверки после введения сниженной ставки налога на добавленную стоимость для 4 групп продуктов питания – яйца, молоко, свежее мясо, птица, хлеб. И пришел к выводу, что в целом коммерсанты применяют новое регулирование корректно. По данным центра, отдельные случаи несоответствия были выявлены преимущественно у небольших предприятий розничной торговли. В общей сложности в начале июля центр провел 64 проверки в 7 случаях. К соответствующим товарам не была применена сниженная ставка НДС в размере 12%. Нарушения наблюдались главным образом в первые дни после вступления требования в силу и были обусловлены человеческим фактором. Выявленные недочеты были в основном устранены непосредственно в ходе самих проверок. В центре подчеркнули, что текущая цель проверок не заключается в оценке добросовестности или недобросовестности конкретных коммерсантов. Проверяя правильность отображения цен, специалисты центра для конкретных групп продуктов питания одновременно убедились, правильно ли для таких товаров применяется та или иная ставка НДС. В случаях выявления нарушений коммерсанты информировались о требованиях и им предлагалось устранить недочеты. Центр защиты прав потребителей напоминает, что покупателям желательно обращать внимание как на ценники, так и на чеки, проверяя, чтобы к соответствующим товарам – хлебу, молоку, мясу, птице, яйцам – применялась ставка НДС в размере 12%. Сниженная ставка НДС распространяется и на акционные товары, если они относятся к указанным категориям. Чтобы способствовать честному переносу сниженной ставки НДС на конечные цены, Министерство экономики выступило с инициативой «Честный участник снижения НДС». Коммерсантам, желающим продемонстрировать добросовестный подход и честный перенос снижения ставки НДС на конечную цену для потребителей, предлагается присоединиться к этой инициативе и подать заявку на получение подтверждающего знака «Честный участник снижения НДС». Заполняя такое подтверждение, предприятие подтверждает, что обеспечит справедливый перенос снижения налоговой ставки на конечные потребительские цены и получает право использовать визуальный знак инициативы в своих торговых точках.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Пилот» с треком «Двор» открыла музыкальный час, а заодно и будничный вечерний экшен «Рок жив». Казалось бы, сегодня обычный вторник, однако мы готовы дать огня и расцветить его яркими музыкальными красками. А начнем с события, которое случилось 14 июля 1972-го, когда на сцену впервые вышел Гарри Глиттер, то есть сверкающий Гарри с группой. И началось. Как раз подоспела эпоха глэм-рока, в которой наш герой занял достойное место. С 72 по 76 годы, то есть за 5 лет, 16 синглов попали в британский топ-40, 11 треков вошли в горячую десятку, 3 из них забрались на вершину английского хит-парада. Что интересно, музончик был так себе, простой и даже примитивный. Но были и фишки. У Glitter Band 2 барабанщика, игравших практически в унисон и создававших проистине шаманский ритмический рисунок. Что интересно, блестящий Гарри стал безумно популярен, особенно у тинейджеров. Они полюбили его, а он, в свою очередь, полюбил тинейджеров и вляпался в педофильский скандал. В общем, карьера Глиттера была яркой, но недолгой. Тем не менее, это событие мы отметим и послушаем, правда, не концертный вариант, что жаль, а студийный трек «I'm the leader of the gang». «Я лидер или вожак этой банды».
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: на Радио Рокс «Високосный год» с треком «Метро», но здесь в основном не про подземку, а про тайные отношения, которые все равно ни к чему хорошему не ведут. Впрочем, это каждый решает сам для себя, нужно ли нам такое счастье, а мы узнаем, как складывается дорожная обстановка латвийской столицы в данный момент. Впереди автомонитор, а затем все как на подбор: Imagine Dragons, «Серьга», «Крематорий», а также ночные снайперы с треком «Авиарежим». Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: В картине трафика в латвийской столице происходят изменения. Загруженность дорог подобралась к отметке 70%, и 7 баллов уже не за горами. Дороги заполнились транспортом, правда, не под завязку, это ж не осень и не весна, но в любом случае дорожные работы создают существенные и даже крупные затруднения. Вот как на Карля Ульмане-Гатве в направлении Юрмалского шоссе. Как разъяснила в своем сообщении наша слушательница Шашана, на участке от улицы Лепаяс практически до улочки Мазербес, ведущей к Спице, снят асфальт в правом ряду. Движение по левой полосе, ну а затем поток возвращается в правый ряд. Здесь пробки от съезда с островного моста можно оставить более получаса. Ну а рекомендация либо поскучать в заторе, либо объехать через Марупе по улице Венспилс или вообще, если вам в сторону Юрмалы, через Иманту или Золитуде. В общем, варианты есть и можно найти оптимальный маршрут. Еще один крупный затор протянулся по улице Валдемара через Вантовый мост до улицы Мелнсила. Сегодня не жарко, да и солнце закрыто облаками, поэтому желающих поехать к морю, к водоемам и на природу не так много. Это тоже заметно на интерактивной карте, на выезд из города очередей больших нет. В общем, остаемся на чеку и будем взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Да!
5: Я уезжаю с Петей в мой сарай, лыву аквапарка.
6: Мама, стоит дирбет мус. Слыткал на него с Уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Его стыкнилот камерас смайда.
5: Айзера уёшас атрацияс. Саулайна басарас клубмалэ. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
6: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
5: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
9: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Группа «Серьга» с треком «Ты снова ушла». Ну, в общем, если вас кто-то покинул, еще неизвестно, кому повезло. Но сейчас не об этом, а о празднике жизни на улице Дэна Рейнольдса, фронтмена, вокалиста и одного из основателей Imagine Dragons. Он отмечает 39-й Happy Birthday, с чем его и поклонников поздравляем. Группа, между прочим, из Вегаса, да-да, прямо оттуда, а в 2023-м, 14 июля, к очередной днюхе Рейнольдса был выпущен фильм-концерт под названием «Life in Vegas», записанный целиком полностью 10 сентября 2022. В этом же году был выпущен хитовый сингл «Sharks» или «Акулы», что неудивительно, памятуя, в каком мире мы живем. Дэну Рейнольдсу респект, нам удовольствие, мы слушаем Imagine Dragons на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка», Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей!
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Группировка «Ленинград» беспокоится о зарплате, а мы продолжаем нашу вечеринку под все лучшее и любимое на Радио Рокс. На очереди Стив Миллер Бенд, который у нашего слушателя прочно ассоциируется с треком «Абракадабра». Однако в 76-м вышел шикарный альбом под названием «Лети, как орел». На нем есть несколько очень достойных произведений, но сначала повод. В аккурат 14 июля на Голливудской аллее славы появилась звезда Стива Миллера. И вот по этому прекрасному поводу мы слушаем заглавный трек альбома «Fly Like an Eagle» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты, бильжу-сервис.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дивас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене Моргенштерн.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Увеличилось число учеников основной школы, не сдавших централизованные экзамены. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом году по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось число учащихся основной школы, не сдавших хотя бы один централизованный экзамен, свидетельствуют предварительные результаты. Число учеников, не сдавших один экзамен, выросло более чем вдвое, с 376 до 818. Количество не сдавших два экзамена увеличилось с 53 до 82. Минимальный порог на централизованном экзамене по математике не преодолели 750 учеников или 4,7% всех сдававших. На экзамене по латышскому языку минимальную оценку не получили 150 учеников или 0,95 сдававших. В этом году минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в основной школе был повышен с 10 до 15%. Однако даже при сохранении прежнего 10% порога число не сдавших экзамены увеличилось бы с 441 до 487. На экзамене по математике результат ниже 10% показали 314 учеников. Еще 436 получили от 10 до 15%. На экзамене по латышскому языку менее 10% набрали 56 учеников. Еще 94 получили от 10 до 15%. В среднем образовании наибольшие трудности в этом году вызвал экзамен оптимального уровня по математике. Его не сдали 16,44% учащихся, тогда как экзамен по латышскому языку не сдали 0,93%, а по английскому 2,15% сдававших. В общей сложности минимальный 20% порог на экзамене оптимального уровня по математике не преодолел 2591 ученик. Из них 1599 были учащимися 11 классов и воспитанниками профессиональных учебных заведений, 660 учащимися 12 классов программ дистанционного обучения, 332 учащимися 12 классов общеобразовательных средних школ и гимназий. В этом году впервые обязательным стал один из централизованных экзаменов по естественным наукам для учащихся, не сдававших мониторинговую работу по естественным наукам и не выбравших экзамен высшего уровня. Один из экзаменов по естественным наукам сдавали 4375 учащихся, из которых 124 не преодолели минимальный порог. В их числе 89 учащихся программ дистанционного обучения. Министр образования и науки Илза Индрексен во вторник заявила, что централизованные экзамены обеспечивают единую и прозрачную оценку знаний учащихся и одновременно являются необходимым условием для продолжения обучения в средней и высшей школе. По ее словам, система экзаменов развивается в правильном направлении. Однако, необходимо искать решение, чтобы экзамены не становились препятствием для дальнейшего образования и профессионального развития молодежи. Особое внимание, по мнению министра, следует уделить выпускникам 9 классов, не сдавшим централизованные экзамены. Индрексен считает, что в настоящее время предложение программ профессионального образования для таких молодых людей ограничено, поэтому необходимо расширять возможности получения профессии и снижать риск повторного обучения в том же классе.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс Кукрыниксы с треком «Никто» в начале второго часа вечернего экшена «Рок жив». Далее отличная новость. На большую сцену вернулся Бон Джови. 4 года назад Джон перенес операцию на голосовых связках. Теперь он полностью восстановился и находится в отличной форме для 64-летнего музыканта. И уже поехал в мировой тур в поддержку альбома «Forever», выпущенного в 2024-м. Начиная с 7 июля группа выступает в Нью-Йорке в знаменитом Madison Square Garden. Из 9 запланированных шоу 3 уже состоялись. Есть выступление и сегодня с американским размахом, потому что билетики у сцены стоят от 352 до 375 баксов. Самый дорогой тикет можно приобрести в VIP-зону за 1350 зеленых, а самый дешевый билетик справа сбоку, чуть ли не за сценой, за 165 американских долларов. Пожелаем успеха Джону лично и группе в частности, и послушаем один из свежих треков как раз из альбома Forever, а именно Living Proof, прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Между тем, группа «Звери» объявила о перерыве в своей деятельности, так что альбом под названием «Фолк», выпущенный в 2024-м, станет в их дискографии пока последним. Рома Белык по прозвищу «Зверь» написал: «За эти годы мы сыграли сотни концертов, разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск. Мы еще споем любимые песни и скажем друг другу самое важное. Не словами, а музыкой. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы». Конец цитаты. Ну и ладно, отпуск нужен всем, в том числе и творческим людям. Мы же вновь о трафике, на повестке вечера свежий выпуск «Автомонитора», после чего вновь зажжем. Нас уже поджидают группы «Верф», «Король и Шут», «Мумий Тролль», а также кино с классическим треком «Когда твоя девушка больна». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Ну что ж, завечерело в латвийской столице, дорожная обстановка после часа пик начала постепенно улучшаться. Для сравнения скажу, что на максимуме примерно в половине шестого на мониторе было 8 баллов, загруженность дорог превысила средний уровень для этого времени на 18%, а монитор зафиксировал 72 затора. К этой минуте все основные показатели существенно снизились, от 4 до 5 баллов. Ну что ж, у нас быстро разъезжаются после 6 часов. При этом остаются сложные места. – Самый крупный затор на Карля Ульманя Гатве со стороны Островного моста до улочки Мазербес. В правой полосе от улицы Лепаес снят слой асфальта, движение осуществляется по левому ряду, ну а затем возвращается в правый ряд. Те, кто едут в заторе, сами все увидят. Это не единственное затруднение в городе. Еще об одном месте дорожных работ рассказал водитель грузовика Александр Карташов. Мы послушаем его сообщение в завершении выпуска. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера и безопасного движения.
2: Добрый вечер. Дорожная информация от тайного агента Александра. Вот на Пернуас, это уже как выезд на Деглова, небольшая пробочка, потому что полосы перекрыли одну, и как бы все с одной полосы происходит. Так что минут 10-15 придется послушать наше любимое радио. Как-то так. Всем удачи.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене

Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На Радио Рокс Король и Шут с шикарным треком «Воспоминания о былой любви». Ну а мы отметим еще одно событие, которое имеет прямое отношение к 14 июля. В этот день, в 1971-м, на свет появился Ник Маккейб. Впоследствии бас-гитарист, просто гитарист, клавишник и аккордеонист британской группы The Verve, что означает «жизненная энергия». Группа трижды распадалась, окончательно в 2009-м выпустили они 4 альбома и все с участием Ника Маккейба. Самым известным треком остаются «Bitter Sweet Symphony» или «Горько-сладкая симфония» 97-го года выпуска. И мы сейчас ее заслушаем по поводу днюхи Ника на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Reklāma. Baltijas balvas, grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: Tā!
3: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
4: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki, bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
3: Aizraujošas atrakcijas! Saulaina vasaras plūkmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
4: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
3: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
5: Jūrmalā – lietā. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Радио Рокс 88,6.

Свежий трек «Не стой, танцуй» от Умы Турман на Радио Рокс. Свежий, потому что 2026 года выпуска. Ну, а мы весело да с огоньком будем на сегодня закругляться. Это касается только вечернего экшена «Рок жив», потому что с вами, друзья, остается все лучшее и любимое на Радио Рокс. И ровно столько, сколько сами этого захотите. А на закусочку у нас забористый кавер «My Baby Left Me» от группы «Slade». Всем добра, бобра и позитива!

0: Реклама.
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дибас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Радио Фест ЛВ.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Все знают, что футбол — самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

разносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной, хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною ты.

о чем вспоминать, щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как оружейный затвор, и вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билеты, сервис.
7: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетсервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
3: Радио «Рокс».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не прозу.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Не ощутив подвоха,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами возможен туман. Ветер северный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Местами на побережье Рижского залива плюс 18 градусов. В среду днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер северо-западный. Западные от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов, на море до плюс 21.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, слепо.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города. Мне что север, что юг.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечная, местами с небольшой облачностью погода. При слабом северном северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сухо и солнечно, с умеренным ветром с севера-северо-запада. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса на пляжах у моря и до 24 градусов на юге города.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечное, местами с небольшой облачностью погода. При слабом северном северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сухо и солнечно с умеренным ветром с севера-северо-запада. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса на пляжах у моря и до 24 градусов на юге города.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радіо Рокс.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно солнечная, местами с небольшой облачностью погода. При слабом северном северо-западном ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сухо и солнечно, с умеренным ветром с севера-северо-запада. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса на пляжах у моря и до 24 градусов на юге города.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.